0: для меня хранится не формат. Твоё запястье, как для пузы я могу
1: танцевать. Yeah, so little more, yeah. Attention, attention.